0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР Топ 20.